борет с фарсом. А я чую, кружу на округу, и с теми борет с фарсом. Они чуют самотность, а я